Точно, братик, ты вообще о чем? Валерия привела сестру, это часть троем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белой балаклаве, в черной дулой куртке, толкаю свой звучок, я пушу вперед.